0: напомнить.
1: Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моряк. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной маяк. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что